попадешь на тест, а он се договарю. И он скор, и река, изволите. Питашен, немен си дизен незаборавни призор, упалия е.